0: чего доколем. Где вы, там разврат и зло?
1: Только не при гостях. Пойдемте, друзья, в диван.
0: Мне надо поговорить с вами.
2: Я не обязан отвечать на вопросы, делаемые в таком тоне.

тому подобное, который я, как честный человек, никому не позволю. Что же там нужно удовлетворение? По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Если вы хотите, чтобы я исполнил ваши пожелания, а?